Благословенная Дива, имя Господне, исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко верь.

концев земли, и сущих в море далечен, и милости, милости будь, владыка гресев наших, и помилуй. Милостивый человеколюбец, Бог еси, и Тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и

Владыка многомилостивее, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами всепречистая Владычица наша, Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательцы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечей крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносых отец наших, Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священномученика Власия Севастийского и Стефана Сурожского, святых и праведных Богу Отец Иоакима и Анны, и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений нашим, покры нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси дух.